0: И это суть чистая любовь. И эта любовь есть свет.
1: Słuchacie RMF Rock Progresywny.